тингун пингааюн пкиутми уннаамак лааллиртиқнаат артаақхалуниван клаарпайлган лааллиринааюкклукууллу форклаагам кингоони аамирилер пасорулуни эрнеримиурскан кириллхантуққи 58 аамнуниини унгааламк аноқлерилуни 25 miles per hour акт киллуку тайфгаақарлуни 40 miles per hour акт киллуку атаку лааллиринааюка 10 клаарпайлган цали лааллиринааюка 1 am аам кингоони аамирилерилуни нинглаангалха 50 минуниини унгааламк аноқлерилуни 20 to 25 miles per hour тайфгаақарлуни 30 miles per hour акт киллуку айпиритми лааллиринааюкаат аноқлерилуни унгааламк 25 miles per hour акт киллуку тайфгаақарлуни 40 miles per hour акт киллуку кириллхантуққи 57 аамнуниини тиум канамтигаани тингаортник ухалл тингаутулиинник нааллуннериллунгуут пинаққлхиит китуқтс қумаалуки чали аулукс қумаалуки лааллиортуут кинган нутаагаанк пилииллерkaanк пифкнаки стейтам ангуйхтэм лупистай анкучами куйхтжииллермхни таллими ритми амллхуутони тингсуутиуртник кингуунлэгтаалиллхуттайтнаклу сенатор дэн салван наклутони уиталуни канрут клхоо стейтами амллхлутин тингсууттхун питукулаалаллхат цали лааллиортуут ламааюуккутсаанлу канруткстайт артаақалериаруунилуки цали стейтарпили кунаанилуку 150 типлуки лааллиортуутник тингсууттиуртлу қаанерилутангаасии кинеритнилуку хааниха лааллиортуут уитаяақлхитакуам аттуустиганаатин қаанерилутин ханиха нутааганк пилииллерканк пинилуки лааллиортуутник стейтамиллуани таманаккуякнилуку такуам аккалаалиортуут туиталлерит нунаачоорни китуктимаксаитнилуки иллаит кафтини ираалуни иллаит луккафтиниаллхаакууни китуктимаксаитларнилуки маттуми нитилими амллерит лааллиортуут стейтами цаалиллхуннеритут тингаахтни цаалиллерит қаанерилутин иллаитнеринерит ивинаауларнилуки цаалиннерилгуут лааллиортуут салвана қаанерилуни қалаарут клермхни китуртлерка таамаакут утааққафкнааку Federal Aviation Administration акмакын аллаанернунаанак тайлутин китуртиартуутуулит биллас кумаалуки цали аллакаанлхуунилуку аласками цуканрулуутин китуугиллеркаат таллаақсеқлууку салванаақаанерилуни қаанлхут кэллхатлу китухнақнилуку аулуку маллеркаатник лааллиортуут тингаахт атууттуккайт цали хуаниха цуканнақлууки таамаакут икааюрнақнилууки стааман хуаниха аласками умгумаанилууки иллаитлу

0: нэрран карлутаппаа кам танерлхоо кам таяқуулхтохулу тахватни ин инсингалуукки а аггук амақлин кахгук таяа аяагалуутин питуллхоомнгил англиуин кахгук таа укутлуилууран капаани а укутамақлиқлхиттаа а а ная га тайхнери лакку таягаюн кэлхоомэн а тотн той пиннаорайт кут мат хутнатсамналлиини тамаакуник нэрраахалу тапаагамта нэрриаасеқф кнаата агхмэнэн атсалух пэник нэрлпут писқф кнааки амталагуутартулуута тотн той умиаақхуи питул пеқаарл пиларлхууқ амталагуутарторақлута тамаакуник нэрраахалута таггам той гингуккуорнераакун маи и хуани хоцалиумн каягаулрэмн помаккин касагилумк good morning
1: hi sam good morning
0: good morning henry
1: я манна агун кэт саапт
0: я
1: нуклиагахлун
0: аноқлэртоққаваалхуйурноо ангиаққаққана пақтлхорка мэрриартурлук я
1: кэннахчали нанаваххак пайлиагэнэ уянгтлумниттори паанэркун англиштан ман пайлиагэх
0: я ачаарис кайтайма а мурил клуки макут аягассут пут пинэркукут
1: я анхта уитэрэрхэлини кагаарьэккэ канаи ангэрпут имангэрпэрхэлинилуни чинэр ана киттон килли анхта октэрхэлини чим уяангэрлхами тарингэрлхэлликки канай питтугам иммай румагэни умагэкт чани акма анагт ханукти натхуная гаюнанан
0: я авай а акна радио тун пеқарлуни макут хунлу тв тхун пилрит тустикт киллуку а ахтэртутэн кхтут
1: я ни токлуку камай кэнэкэн илэрлугэкут а нокку киллуку арситиқнилук
0: я той макут хун хамай а сатлайт атхун пахани пилахми тангавахлуки пипилаангаамэн а уннихтах пакаю ирутоқман артертуут клукупиккит тикит пилаан ок налларуут халаангут
1: лини хоттой игумук итаққиқналуни
0: Yeah. I got a good night in Charlie.
1: Yeah.

Или некуда кого-то в Наксуке, и так сказать, сам что кого в Наксуке, и то некуда. Вот и звони, когда скажи, что я говорю, что я помню, что он не пишет, что я помню, что я помню, что я помню, что я помню, Потому что я не могу. Нам уютный таман, это устрицу пенегатку, думнутку луку, так и не лёма сейни луку, маку тэгэнам, та и гэдэгу лэгэйт. Чали ватн, нагас хатне, чали илага кгалуке, кагаултум тэн пэскумат, тэн таматум мэгэнэгут, канна кога юнак сейни лутн, тава амсум пенгэнэгум, тава айл, канна кога юнак сейни лутн.